0: Раз, два, три. Жишик радио. Ой, ваш Жишик Себастьо.
1: Царского программа. Любе Жиши, росту плавасы гумне теке южоте мархвицки, радисхене арьепки, але тако велику репу тако нисшо еще вижели, ако в нашей жинсачной байце. Слухай шо.